0: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
1: Уяндың ма? Әйді, қошал ертәңгі шейге.

0: Кладите трубку. Без разговоров.
1: Их ты бар!
2: Их ты бар!
3: Их ты бар! Булвар радиоса тахдимита!
4: Уникенше сентябрь! Татнефть аренада!
5: Булгар радиоса фест!
4: Популяр жыршылар!
5: Дертлешерлар!
3: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
4: Килегез!
5: Татнефть аренаның бозын!
3: Бергәләп әрәтик!
6: Билетлар кассир.ру сайтында.
7: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан 100 грамм бренчир. Украин 118-784-71-589-586.
6: 2026 ящик для Олта плюс.
8: Булгар радиоса реклама хезмәте телефоны. 570-50-95.

0: А я принцесса?
1: Конечно.
0: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
2: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
0: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
3: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсе болсын дисәң, ихлас азығын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яхшы қатнаш азықларны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
5: Сармановский аграрный колледж приглашает выпускников 9 класса на обучение по следующим направлениям. По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, мастер сельскохозяйственного производства. По программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственного.

0: специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Студентам предоставляется общежитие, стипендии и питание. Телефон Сарманова 2-53-53.
1: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям: теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение 13+.

0: Үзләрне дәваларга чакыра.
1: Тискәре юлын тосыгылуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
3: Лениногорский нефтяной техникум объявляет набор абитуриентов на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям. Автоматические системы управления, сооружение эксплуатации газонефтепроводов и газонефтехранилищ, монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования, эксплуатация обслуживание электрического, электромеханического оборудования, бурение нефтяных и газовых скважин, геология и разведка нефтяных и газовых месторождений, прикладная геодезия, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, геофизические методы в поисках и разведке месторождений полезных ископаемых, экономика и бухгалтерский учет, разработка и управление программным обеспечением. Иногородним студентам предоставляется общежитие. Проводим обучение по программам заочной формы обучения и профессиональной переподготовки при наличии среднего профессионального и высшего образования.
4: Возможность оформления ОБР-кредита для СПО в Сбербанке. Оценивать свои финансовые возможности и риски.
3: Лениногорск, проспект 50 лет Победы, дом 26. Телефон 5-14-76. Код 8-855-95.
4: Лицензия 59-87 от 19 февраля 2015 года. Свидетельство о государственной аккредитации 29-03 от 15 апреля 2015 года.
5: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акрос». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
6: Бермингнан артык төре һәм сорты. Березка питомнигы сезнең өчен ныклы агач, куак, шулай ук җәйге һәм күп еллык чәчәк үсентеләре әзерләде. Сезнең теләк буенча китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү ысулларын аңлатабыз. Газон җәю буенча хезмәт күрсәтәбез. Березка питомнигына кил, иң яхшысын сайлап алырга өлгер. Телефон 3100033, Яршалы шәһәре коды 88552.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95. Ямьле төркеме.

0: на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Их ты бар!
3: Их ты бар!
4: Их ты бар! Булгар радио сатагдимита!
5: Уникенче сентябрь! Татнефть аренада!
6: Булгар радио сафест!
7: Популяр жерщилар!
8: Дертле жерлар!
9: Юмор хэм койнар хитлар фестивале!
5: Килигез!
10: Татнефть аренаның бозын!
11: Бергаля паратик!
12: Билетла Татнефть арена

0: Сарай кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 так нефть арена Бустарай. Казан РТ Чистай урана 42-нче. Огрея 116-16-15-67-37. 2016 ел. Яшекле 6+.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
2: Лилияна Ирназарова.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: agromaster.ru.
1: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлермастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
2: Ишетесезме? Жей тоже.

0: Сарман 107.8 FM.
1: Булгар радиосында реклама.
2: Этим летом во всех аптеках Фармленд. Фармлото 26. Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в Фармлото. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Фармленд.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
4: Бесценные дары природы. Максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова. Это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова. Курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
5: Уважаемые абитуриенты! Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8843.

0: 76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
1: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
2: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 77-88-85. 77-88-85.
3: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
4: Рөстәм Асадуллин.

0: Эй, Борис, ты курам что, стероиды даешь?
1: Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
0: Какое стероиды кушать? Это же ихлас.
1: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
0: Молодец! Мне тоже надо.
2: Честный корм для вашего берекета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
3: Камский государственный автомеханический техникум приглашает вас на учебу. У нас 485 бюджетных мест по следующим специальностям. Мехатроника и робототехника, технология машиностроения, наладчик, логистика, металлообрабатывающее производство, оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитием. Камский государственный автомеханический техникум. Подробная информация на сайте или по номеру 707738 в Набережных Челнах.
4: Абитуриентлар ихтибарына Россия Ислам Институты 2026 2027 оқу жылына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә.

0: Казандагы телефон 251 0155 251 0155. Лениногорский нефтяной техникум объявляет набор абитуриентов на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям: автоматические системы управления, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ, монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования, эксплуатация и обслуживание электрического, электромеханического оборудования, бурение нефтяных и газовых скважин, геология и разведка нефтяных и газовых месторождений, прикладная геодезия, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, геофизические методы в поисках и разведке месторождений полезных ископаемых, экономика и бухгалтерский учет, разработка и управление программным обеспечением. Иногородним студентам предоставляется общежитие. Проводим обучение по программам заочной формы обучения и профессиональной переподготовки при наличии среднего профессионального и высшего образования.
1: Возможность оформления ОБР-кредита для СПО в Сбербанке. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Лениногорск, проспект 50 лет Победы, дом 26. Телефон 5-14-76, код 8-855-95.
1: 59-87 от 19 февраля 2015 года. Свидетельство о государственной аккредитации 29-03 от 15 апреля 2015 года.
2: Бермингнен артык түрі хам сорты. Березка питомнигі сізнің үшін нақлы оғаш, куақ, шулайық жайге хам көп еллық шешек өсінтілер әзірледі. Сізнің тілек бойынша кетеріп хам ұтыртып та беребіз. Өсінтілеріні дүріс тәрбиелі ұсылларын аңлатабыз. Газон жайы бойынша қызмет көрсетебіз. Березка питомнигі накел. Ең яқшысын сайлап аларға үлгір. Телефон 31-00-33. Ершалы шәрі коды 88-552.
3: С 15 по 20 июня 2026 года в Казани пройдет международный театральный форум «Наурус». Хедлайнерами станут театры из Малайзии и Марокко. Подробности и регистрация на сайте kamaltheatr.ru. 16+.
4: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Солидкорм» является представителем одной из крупных европейских компаний по производству кормовых добавок для сельскохозяйственных животных. «Торговый дом Солидкорм» поставляет консерванты, которые всего за 14 дней обеспечат лучшее качество вашего сенажа, даже при влажности 75%. Консервант для быстро созревающего сенажа можно будет найти в Казани по телефону 253-99-88. 253-99-88.
5: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы хан куптерле мебель Савинова сауда үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сауда үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сауда үзәгенә кил. Юмашев 93.
6: Яңа Тенетте 4L кроссовера. Киң салон, зурайтылган багажник, ышанычлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сайла. Яңа Тенетте 4L инде сатуда. 2,159,000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
8: Сөмбел Билалова.

0: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве.

0: Радиосында реклама.
1: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Юмашев 93.
4: Клиника Академия красоты предлагает контурную пластику лица со скидкой 30% и безоперационную подтяжку лица от 18 тысяч рублей. Телефон в Казани 210-11-44.
5: Акции действуют с 1 июня по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Курше!

0: 8 8 телефоны наш алтратагас. Сайт sanchi.rf.
1: Заулаушы расы болып сонал метискарион тусы болу ихтимал. Олдан тоби белән кеңешләшү кирәк. Ершеклеуе уника плюс.
2: Булгар радиосында реклама.
3: Санаторий Бакирова. Это не просто отдых, а мощная перезагрузка. Только в июне при покупке путевки от 7 дней на июнь две дополнительные медицинские процедуры в подарок. Подробности по номеру 8 800 269 23. www.bakirova.com. Акции действуют с 1 по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
5: Порт сауда узагында ыр-яңа жәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
6: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева 95.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Түбән Кама 102.6 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Твой стиль, твой ритм, твой Excel Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97.
0: Excel Outlet.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
3: Ихтибар!
4: Ихтибар!
3: Ихтибар!
4: Булгар радиосы тәкъдим итә!
5: Уникенче сентябрь Татнефть аренада!
6: Булгар радиосы фест!
5: Популяр җырчылар!
6: Дәртле җырлар!
4: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
5: Килегез!
6: Татнефть аренаның бозын
4: бергәләп бердик!
7: Билетлар Татнефть арена буз сарае кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть арена буз сарае Казан РТ Чистай урамы 42-нче ел. ОГРН 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Юмашев 93.
1: Лениногорский нефтяной техникум объявляет набор абитуриентов на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям. Автоматические системы управления, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ, монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования, эксплуатация и обслуживание электрического, электромеханического оборудования, бурение нефтяных и газовых скважин, геология и разведка нефтяных и газовых месторождений, прикладная геодезия, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, геофизические методы в поисках и разведке месторождений полезных ископаемых, экономика и бухгалтерский учет, разработка и управление программным обеспечением. Иногородним студентам предоставляется общежитие. Проводим обучение по программам заочной формы обучения и профессиональной переподготовки при наличии среднего профессионального и высшего образования.
2: Возможность оформления ОБР-кредита для СПО в Сбербанке. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Лениногорск, проспект 50 лет Победы, дом 26. Телефон 5-14-76. Код 8-855-95.
2: Лицензия 59-87 от 19 февраля 2015 года. Свидетельство о государственной аккредитации 29-03 от 15 апреля 2015 года.
3: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
4: Национальные проекты России. 0+.
5: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95.
6: Гөлназ һәм Илсур Шәрифҗановлар.

0: Летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
2: Эхивар, терезе керек болса, алтын колны сойларыз. 8-93-96-96-96-91.
3: Бермингнен артык түрі хам сорты. Березка питомнигі сізнің үшін нақлы ағаш, куақ, шулайық жайге хам көп еллық шешек өсінтілер әзірледі. Сізнің тілек бойынша кетіріп хам ұтыртып та беребіз. Өсінтілеріні дүріст тәрбиелі ұсылыларын аңлатабыз. Газон жайы бойынша қызмет көрсетебіз. Березка питомнигіна кел. Ең яқшысын сайлап аларға үлгір. Телефон 310033. Йоршалы шәрі коды 88552.
4: Твой стиль, твой ритм, твой Excel Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес. Территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97.
5: Excel Outlet.
6: Ихтибар.
7: Ихтибар.
8: Ихтибар. Булвар радиосы тәкъдим итә.
9: 12 сентябрь. Татнефть аренада.
10: Булгар радиосы фест.
11: Популяр җырчылар,
12: дәртле җырлар,
13: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
9: Килегез!
14: Татнефть аренаның бозын
15: бергәләп әрәтик.
16: Билетлар кассир.ру сайтында.
17: ОО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан 20 грамм бренч ир. Украин 18-784-71-89-582.
18: 2020 ел. Ящик лево 6+.
19: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
20: Болгар радиосында музыкаль премьера.
21: Ришат Фазлиахмәтов, Олеся Жирнова, «Мин сине», Гүзәлия көе, Людмила Оланлы сүзләре.

0: по мне, так пассажиры — это самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
3: Марина Карпова, «Мин бит сиңа ышандым». Жыр шаса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы ресми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Продюсинда. Реклама.
1: Камский государственный автомеханический техникум приглашает вас на учебу. У нас 485 бюджетных мест по следующим специальностям. Мехатроника и робототехника, технология машиностроения, наладчик, логистика, металлообрабатывающее производство, оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитием. Камский государственный автомеханический техникум. Подробная информация на сайте или по номеру 707738 в Набережных Челнах.
2: Яңа Тенетте 4L кроссовера. Кинг салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономиялы двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа Тенетте 4L инде сатуда. 2,159,000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горки шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
3: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
4: Вниманию абитуриентов. Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани. 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение 13.
5: Дамил компаниясы сезнең эшегезне тагын да җиңеләйтә. Сөт суыткычлары, азык-төлек җайланмалары, сөт үткәргечләр, савым заллары, су белән тәэмин итү системаларын урнаштыру, заманча ремонт ясау һәм запас частьләр. Дамил авыл хуҗалыгында яңа технологияләр. Телефон 261 63 42.
6: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Чистай. 103 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
4: Их ты бар! Их ты бар!
5: Их ты бар! Булгар радиосы тәкъдимите!
6: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
7: Булгар радиосы фест!
8: Популяр җырчылар,
9: дәртле җырлар,
10: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
11: Килегез!
12: Татнефть аренаның бозын
13: бергәләп бердик.
14: Билетлар Татнефть арена боз сарае кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть арена боз сарае Казан 4 сентябрь 42 ел. Огрея 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
15: Ләйсән Мәхмүтова, «Шақыралар синең күзләр». Жыр ұшаса, Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Реклама.
1: Лениногорский нефтяной техникум объявляет набор абитуриентов на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям. Автоматические системы управления, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ, монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования, эксплуатация и обслуживание электрического, электромеханического оборудования, бурение нефтяных и газовых скважин, геология и разведка нефтяных и газовых месторождений, прикладная геодезия, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, геофизические методы в поисках и разведке месторождений полезных ископаемых, экономика и бухгалтерский учет, разработка и управление программным обеспечением. Иногородним студентам предоставляется общежитие. Проводим обучение по программам заочной формы обучения и профессиональной переподготовки при наличии среднего профессионального и высшего образования.
2: Возможность оформления ОБР-кредита для СПО в Сбербанке. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Лениногорск, проспект 50 лет Победы, дом 26. Телефон 5-14-76. Код 8-855-95.
2: Лицензия 59-87 от 19 февраля 2015 года. Свидетельство о государственной аккредитации 29-03 от 15 апреля 2015 года.
3: Уважаемые абитуриенты, Апатовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники.

0: 76. Опасовский аграрный колледж ждет вас.
1: С 15 по 20 июня 2026 года в Казани пройдет международный театральный форум «Наурус». Хедлайнерами станут театры из Малайзии и Марокко. Подробности и регистрация на сайте kamaltheatr.ru. 16+.

0: так быстро бегает.
1: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Тукай районы Бордыбаш ауылында йомырка салатырган бер еллық тауықлар сатыла. Бәйесі 20 сум. Шалыдағы телефон 75-00-12. 75-00-12. Код 88-552.
4: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Солидкорм» является представителем одной из крупных европейских компаний по производству кормовых добавок для сельскохозяйственных животных. «Торговый дом Солидкорм» поставляет консерванты, которые всего за 14 дней обеспечат лучшее качество вашего сенажа, даже при влажности 75%. Консервант для быстро созревающего сенажа можно будет найти в Казани по телефону 253-99-88. 253-99-88.
5: Клиника «Академия красоты» предлагает контурную пластику лица со скидкой 30% и безоперационную подтяжку лица от 18 тысяч рублей. Телефон в Казани 210-11-44.
6: Акция действует с 1 июня по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Камский государственный автомеханический техникум приглашает вас на учебу. У нас 485 бюджетных мест по следующим специальностям. Мехатроника и робототехника, технология машиностроения, наладчик, логистика, металлообрабатывающее производство, оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитием. Камский государственный автомеханический техникум. Подробная информация на сайте или по номеру 707738 в Набережных Челнах.
8: Ихтибар, Ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Юмашев 93.
9: 1000-дән артык төрле һәм сорты. Березка питомнигы сезнең өчен ныклы агач, куак, шулай ук җәйге һәм күп еллык чәчәк үсентеләре әзерләде. Сезнең теләк буенча китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияле усылларын аңлатабыз. Газон җәй буенча хезмәт күрсәтәбез. Березка питомнигына кил, иң яхшысын сайлап алырга өлгер. Телефон 310033, Яршалы шәһәре коды 88552.
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
11: Чулпан Әхмәтҗанова.

0: Жұлдыз радиосында музыкаль премьера.
1: Ришат Фазлиахметов, Олеся Жирнова, «Мин сине», Гузелия Кие, Людмила Оланлы сүзләре.

0: МЧС России напоминает, что разводить костры и жарить шашлык в лесах и парках разрешено только в пикниковых зонах, где установлены стационарные мангалы. На даче шашлык можно жарить в 5 метрах от любых построек. Рядом не должно быть горючих материалов. Держите под рукой первичные средства пожаротушения – воду, песок или огнетушитель.
1: Их ты бар! Их ты бар!
2: Их ты бар! Булгар радио сатагдимита!
3: Уникенше сентябрь! Татнефть-аренада!
4: Булгар радиосы фест!
3: Популяр жыршылар!
4: Дертле жырлар!
2: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
3: Килегез!
4: Татнефть-аренаның бозын
2: бергәләп эретик!
5: Билетлар кассир.ру сайтында.
6: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан, 12 грамм бренчир. ОКРН, 18-484-79-589-586.
5: 2016 ел. Ящик лево плюс.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны. 570-50-95.
8: Мұфтахов, бәхет, жер ұшаса, Бұлғар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
1: Эй, воры! Тыкором что? Стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
2: Какое стероиды, Куша? Это же ихлас.
1: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
3: Молодец! Мне тоже надо.
4: Честный корм для вашего барракета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
5: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
8: Илгәрәй.

0: радиосы. Тоқсандар да Биш FM.
1: Бұлғар радиосында реклама.
2: Лениногорский нефтяной техникум объявляет набор абитуриентов на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям. Автоматические системы управления, сооружение эксплуатации газонефтепроводов и газонефтехранилищ, монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования, эксплуатация и обслуживание электрического, электромеханического оборудования, бурение нефтяных и газовых скважин, геология и разведка нефтяных и газовых месторождений, прикладная геодезия, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, геофизические методы в поисках и разведке месторождений полезных ископаемых, экономика и бухгалтерский учет, разработка и управление программным обеспечением. Иногородним студентам предоставляется общежитие. Проводим обучение по программам заочной формы обучения и профессиональной переподготовки при наличии среднего профессионального и высшего образования.
3: Возможность оформления ОБР-кредита для СПО в Сбербанке. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Лениногорск, проспект 50 лет Победы, дом 26. Телефон 5-14-76. Код 8-855-95.
3: Лицензия 59-87 от 19 февраля 2015 года. Свидетельство о государственной аккредитации 29-03 от 15 апреля 2015 года.
4: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
5: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория – скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
6: Яңа тәнетте 4L кроссовера. Киң салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа тәнетте 4L инде сатуда. 2 миллион 159 мең сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горки шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Tenet Dialog Auto автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны.

0: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
1: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
2: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Солидкорм» является представителем одной из крупных европейских компаний по производству кормовых добавок для сельскохозяйственных

0: животных. Торговый дом «Солидкорм» поставляет консерванты, которые всего за 14 дней обеспечат лучшее качество вашего сенажа, даже при влажности 75%. Консервант для быстро созревающего сенажа можно будет найти в Казани по телефону 253-99-88. 253-99-88.
1: Булгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Юмашева, 95.
1: Яңа тәнет Т4L кроссовера. Кинг салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа тәнет Т4L инде сатуда. 2 159 000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
2: Алло.
3: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
2: Так.
3: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
2: Что?
3: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
4: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
5: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Солидкорм» является представителем одной из крупных европейских компаний по производству кормовых добавок для сельскохозяйственных животных. Торговый дом «Солидкорм» поставляет консерванты, которые всего за 14 дней обеспечат лучшее качество вашего сенажа, даже при влажности 75%. Консервант для быстро созревающего сенажа можно будет найти в Казани по телефону 253-99-88, 253-99-88.
1: Компания «Домилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Домилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
2: Курши, «Тимир Печь» компаниясын да яңалық, ишеттің ма?
3: Минди тағын.
2: Мишлерін білесің инде. Хазір мангаллар, мангал зоналары да ясайлар икен. Үстеуіне китіріп та хуялар.
3: Міне еш масам оңайлы.
2: «Тимир Печь» – ышанышлы сифат, тиз хызмет. Петреш район. Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
4: Твой стиль. Твой ритм. Твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес. Территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
5: Сүті артты сыйырның, ит һәм күкәй мұллықта. Нәтижесі болсын дейсен, ихлас азығын сайла. Оршаларда

0: МЧС России информирует о запрете пала сухой травы. Весной повышен риск возникновения природных пожаров по причине поджигания сухой растительности. Помните, травяной пал может стать стихийным бедствием. Не допускайте его возникновения. Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички. Будьте внимательны. Если вы увидели природный пожар, незамедлительно сообщите об этом по номеру 101 или 112 с мобильного телефона или со стационарного 01.
1: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар!

0: Радиосында реклама.
1: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева 95.
3: Бүгілмі шәһәрінің бірінші икмәк комбинаты ауыл хужалығы құшқыртлары, бройлерлар, юмырқа салушы тауықлар, козлар, үрдәктәр үшін қотнаш озық сота. Югары сифат, түбән бәйәләр. Бүгілмі шәһәрі 14 шахи турамы 56-шы йорт. Телефон 6-21-44. Шәһәр коды 8-855-94.
4: Эй, Бағи! Ты корм что, стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
5: Какое стероиды, кушай? Это же ихлас.
4: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
6: Молодец! Мне тоже надо.
7: Честный корм для вашего берекета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
8: Санаторий Бакирова. Это не просто отдых, а мощная перезагрузка. Только в июне при покупке путевки от 7 дней на июнь две дополнительные медицинские процедуры в подарок. Подробности по номеру 8-800-269-23. www.bakirova.com. Акции действуют с 1 по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
10: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
11: Түбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 20-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
12: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлер Мастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, – российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
13: Кайнар хит проектының иғанашысы Лотос Мед наркология үзәге жауаплығы шекленген жәмғиәте.
14: Туйдым, тәмам туйдым. Ирем тағын бүтін хызмет хақын ішіп бітірді.
15: Әменеке қазір, ішмей. Аллаға шүкір, құтылдық бұ бәләдің. Езіләген ғайләлерге ердім. 100 мін құтқарылған кіші язмышы. Лотос Мед наркология үзәге. Қазандағы телефон 233-47-47. 233-47-47.
16: Тескәрі ебандысы бұл ойықтымал. Олдан па библиян кенешке шүкірек.
0: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
17: Болғар радиосында музыкаль премьера.
18: Ришат Фазлиахметов, Олеся Жирнова, «Мин сине», Гузелья Кие, Людмила Оланлы сүзләре.

0: Телефон 8-996-141-44-44. Шалтырат.
1: Сармановский аграрный колледж приглашает выпускников 9 класса на обучение по следующим направлениям. По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, мастер сельскохозяйственного производства. По программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, поварское и кондитерское дело. После 11 класса заочное обучение по программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Студентам предоставляется общежитие, стипендии и питание. Телефон Сарманова 2-53-53.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Готовиться иди!
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Бекер шифаханасы. Бу гади гына ял түгел, бу организмның яңа көч туплауы. Бары тик июнь айында, 7 көннән алып июньгә путевка сатып алганда өстәмә медицина процедуралары бүләккә. Телефон 8800-269-23.
3: Турак www.bakirova.com. Акция 2026 елның 1 июненнән 30-на кадәр гамәлдә. Искәри ятасы бу ихтимал алдан тоби белән киңәшләшү кирәк.
4: Клиника Академия красоты предлагает контурную пластику лица со скидкой 30% и безоперационную подтяжку лица от 18 тысяч рублей. Телефон в Казани 210-11-44.
5: Акция действует с 1 июня по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: И житесь из меня, я и тоже.

0: барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы. Жай тәмі синең табында.
1: Этим летом во всех аптеках Farmland. Farmloto 26. Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в Farmloto. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Farmland.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: Татарстанда югары сифат хэм түбен бейлер Кащаковский козлар фермасында. Коз бәпкесе 260 сумнан. Берне унны 100-ні олығыз. Куплеп сатып алушыларға тошламалар. Петреш Ильенко аулы. 8-9-17-88-77-138.
4: Лениногорский нефтяной техникум объявляет набор абитуриентов на 2026-2027 учебный год под следующим специальностям. Автоматические системы управления, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ, монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования, эксплуатация и обслуживание электрического, электромеханического оборудования, бурение нефтяных и газовых скважин, геология и разведка нефтяных и газовых месторождений, прикладная геодезия, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, геофизические методы в поисках и разведке месторождений полезных ископаемых, экономика и бухгалтерский учет, разработка и управление программным обеспечением. Иногородним студентам предоставляется общежитие. Проводим обучение по программам заочной формы обучения и профессиональной переподготовки при наличии среднего профессионального и высшего образования.
5: Возможность оформления ОБР кредита для СПО в Сбербанке. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Лениногорск, проспект 50 лет Победы, дом 26. Телефон 5-14-76. Код 8-855-95.
5: Лицензия 59-87 от 19 февраля 2015 года. Свидетельство о государственной аккредитации 29-03 от 15 апреля 2015 года.
6: Порт сауда узагында ыр-яңа жейге коллекция. Куплеп сатып алу бейесіннен кием һәм ояк киемләре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес Оренбург тракта 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
7: Кайнар хит проектының иганәчесе Lotus Med наркология үзәге җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
8: Барысы да яхшы иде. Гаиләм, балаларым, машинам. Мизгел ичендә барысы да юкка чыкты. Мин ичә башладым.
9: Якын кешегезгә хәмергә батырга ирек бирмәгез. Lotus Med наркология үзәге. Казандагы телефон 233-47-47. 233-47-47.
10: Тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
12: Давлян.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы Казанский стальные профили жауаплығы шекленген жәмғиеті.
2: Қорали Ибрахим, жүртіпіз түбесін қойшан олықтырабыз енді. Әне көршілерінің түбәлері ой-ой сыйфатлы көріне.
3: Хатын, олар бит испанская сиерра металлы черепицасынан ішләділер. Қойан олырға соңаны.
4: Жүрт түбегіз яқшы. Құлай бейеден бұлсын дейсәгіз, премиум классында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальные профилиға келігіз. Сойлыйбыз, қорайбыз, ішлейбіз. Казанский стальные профили. 22-22-945.
5: Қазір Қазанда 24 градус жылы көрсәте, магнит 49 балдан 3 бал, дұслар. Иртега 28 градуса қадар жылы базарымата қоқсы байнырлат, мислим сарван аттанышта 25-ні көрсәтті. Ленагорскада бүгілмеді баулы да 26 опаста болды тәтішті, еңгір қам 28 градус жылы болашы.
0: Бұлғар радиосында реклама.
6: Обновленный Хавейл М6 уже в ТТС. Создан из плюсов. Практичный и просторный. С вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей. Цена автомобиля Хавейл М6 с механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности уточняйте в Хавейл Сити ТТС и на сайте хавейл.ру.
7: С 15 по 20 июня 2026 года в Казани пройдет международный театральный форум «Наурус». Хедлайнерами станут театры из Малайзии и Марокко. Подробности и регистрация на сайте kamaltheatr.ru. 16+.
8: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 20-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
9: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева 95.
10: Күрші, Тимірпеш компаниясында яңалық, ешіттің мі?
11: Менде тағын.
10: Нешілерін білесің енді? Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар екен. Үстеуіне кетіріп та қоялар.
11: Міне еш масам оңайлы.
10: Тимірпеш. Жанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1. 240-37-40. Шәхер коды 843.
12: Toyota, Kia, Volkswagen автомобилләре Френдавто параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Френдавто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтүбә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8996-191-4444. Шалтырат.
13: Тоқай районы Бордыбаш ауылында йомырка сала торган 1 еллык тавыклар сатыла. Бәясе 20 сум. Шалыдагы телефон 750012. 750012. Код 88552.
14: Камский государственный автомеханический техникум приглашает вас на учебу. У нас 485 бюджетных мест по следующим...

0: специальности. Мехатроника и робототехника, технология машиностроения, наладчик, логистика, металлообрабатывающее производство, оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитием. Камский государственный автомеханический техникум. Подробная информация на сайте или по номеру 707738 в Набережных Челнах.
1: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдимите!
3: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
2: Булгар Радиосы Фест.
3: Популяр жыршылар.
2: Дәртле жырлар.
4: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
3: Килегез.
2: Татнефть арененың бозын
4: бергәләп әрәтик.
5: Билетлар кассир.ру сайтында.
6: КОО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан Транс Программа Бренч Йорк. Украин 118-784-7589-5680.
5: Яшекләү Ото Плюс.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-5095.

0: Ак Субай 104.3 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
2: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
1: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
3: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Их ты бар! Их ты бар! Их ты бар! Булгар радиосы тәкъдимите!
5: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
6: Булгар радиосы фест!
5: Популяр жырчылар,
6: дәртле жырлар,
7: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
5: Килегез!
6: Татнефть аренаның бозын
7: бергәләп әрәтик.
8: Билетлар Татнефть арена буз сарай кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть арена буз сарай. Казан РТ 6 урана 42 ел. Огрея 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекле 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хава торышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндери жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас ізләп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мында.
3: Киндери лесіна жиде, телефон 237-92-02.
4: А достар, республика бойынша бүгін өзушен болатылы күн. Хазір бошқалабыз пазанда 22 градусны көрсетті. Магнитқыры 2 балл. Температура 28 градуста қадыр жылы болашақ. Геом түсінер кітілмейді елген. Апаста болады тәдірсі, шырмышан шүпірәлі қойбышта 28 болашақ. Оршақ марабайлар сабасында 27 градуста қадыр. Әгір жерші олды бән қамыда еңгірліқ 26 градус жылы болашақ.
0: Болғар радиосында реклама.
5: Обновленный Хавейл М6 уже в ТТС. Создан из плюсов. Практичный и просторный. С вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей. Цена автомобиля Хавейл М6 с механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой и действует с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности уточняйте в Хавейл Сити ТТС и на сайте Хавейл.ру.
6: 2026 жылының 15 июнінен 20-сіне қадар Қозанда Науруз Халықара театр форумы ұзашақ. Хедлайнерлар, Малайзия һәм Марокко театрлары. Тулырақ мәғлүмәт һәм тіркәлу Қамалтеатр.ру сайтында. 16+.
7: Иғтибар, иғтибар! Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Қабатлыйм. Мебельні зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Имашев 93. Мебель керек екен Савинова сәүдә үзәгенә кил. Имашев 93.
8: Спорт сәүдә үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, ЛКБ тукталышы.
9: Бөгелмә шәһәренең 1-нче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бөгелмә шәһәре 14 Шахи турамы 56-нче йорт. Телефон 6-21-44. Шәһәр коды 8-855-94.
10: Лениногорский нефтяной техникум объявляет набор абитуриентов на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям. Автоматические системы управления, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ, монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования, эксплуатация и обслуживание электрического, электромеханического оборудования, бурение нефтяных и газовых скважин, геология и разведка нефтяных и газовых месторождений, прикладная геодезия, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, геофизические методы в поисках и разведке месторождений полезных ископаемых, экономика и бухгалтерский учет, разработка и управление программным обеспечением. Иногородним студентам предоставляется общежитие. Проводим обучение по программам заочной формы обучения и профессиональной переподготовки при наличии среднего профессионального и высшего образования.
11: Возможность оформления ОБР-кредита для СПО в Сбербанке. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Лениногорск, проспект 50 лет Победы, дом 26. Телефон 5 14 76. Код 8 855 9.

0: барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенің табында.
1: Эй, вағы! Тыкором что? Стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры,
2: а яйца в корзину не лезут.
1: Какое стероиды куша? Это же ихлас.
2: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
1: Молодец! Мне тоже надо.
3: Честный корм для вашего брекета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
4: Алло.
5: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
6: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
7: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
8: Болгар радиосы.

0: Мактаныш. 103.1 FM.
1: Булгар радиосында реклама.
2: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
3: Ихтибар, Ихтибар, Ихтибар.
4: Булгар радиосы тәкъдим итә.
5: Уникенче сентябрь. Татнефть аренада.
6: Булгар радиосы фест.
7: Популяр җырчылар.
8: Дәртле җырлар.
4: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
5: Килегез.
8: Татнефть аренаның бозын
4: бергәләп әйтик.
9: Билетлар кассир.ру сайтында.
10: ОО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан 20 грамм бренчир. Украин 18-784-71-89-586.
9: 2026 ел. Ящик левого плюс.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Қазанда сағат 10.
1: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ, номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.